0: бассейнов и крупного керамогранита.
1: А далеко ехать?
0: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Алихан Компани Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сазымен тербеп тәттенін, жүрекке өшпес от салдың. Әліңе ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: кербез жербез. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіне дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Представь утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Гарантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в Казнару, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Мэн тобы Нұрболат Абдуллинді күтіміз. Ал одан кейін бойдақтарға қатысты бір ақпармен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Сосед ремонт сделали?
2: Да нет, просто дверь из двери Сити.
3: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.

0: Dota 2. Новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
1: События, развлечения и мероприятия. «Афиша» на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: в Алматы 16 часов. Партнер часа Национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – Национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншігімді.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
2: Нөміріміз 877-577-7575.
1: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: В Алматы 18 часов. Партнер часа — национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Аспан ФМ дәтіңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
3: Досымның қатында, досымның әр қатында.
2: Заманауи хит әндер.
3: Сезім үш

0: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

мир, от Манчжурии и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.